0: веселица. До модерна веселица. Народно, забавно, фраерско. Фраер радио.
1: Альпо, а кука знамо.